спасе нашем Германе и о пресвященнейшем архиерее нашем Лаврентии, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве,